студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Новый трек. Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: В воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками. В столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Білоруський трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: В воскресенье во всех городах вещания Центр FM от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками, в столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

Продающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Genics и Bibi feels like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Мисс Моник и проект Капюшон выпустили трек «Hot Sauce». Мисс Моник, известная своим мелодик техно, объединилась с Капюшон, тек-хаус, псевдоним никого иного, как Афроджек и GLZ. Релиз состоялся на лейбле Этерна, принадлежащем итальянскому трио Медуза. После успешного дебюта на Этерна с треком Номасита совместно с Дженези и Карл Би новая работа продолжает серию хитов. Идея родилась после встречи артистов на Ультре в Майами. Ранние версии трека тестировались на ведущих фестивалях и площадках, что позволило доработать композицию в реальных клубных условиях. Слушаем.

0: это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками. В столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Я категорически приветствую тебя на Центр ФМ в нашем Центр ФМ ТОП-20, в нашем чарте лучших и любимых. Очередной музыкальный привет прямо сейчас встречай, он летит тебе. Добро пожаловать в наше обновление Центр ФМ ТОП-20, чарт лучших и любимых хитов, выбранных тобой. Я напомню, встречаемся здесь трижды в неделю, это пятница, ровненько в 5 вечера. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям также в режиме повтора для того, чтобы выходные сделать поярче. Ну и в принципе для того, чтобы просто здорово провести время. В ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд именно на этой неделе. Ну и, конечно, самое главное, о чем хочу напомнить, на расстановку сил в радио двадцатке только и исключительно ты влияешь. Голосуй за любимые треки, все там же на сайте centrfm.by. Заходи, благодарю тебя за активность, не стесняйся, в любое удобное время заходи и действуй, голосуй за любимую музыку. Меня зовут Глеб Глебов, а тебе прекрасного настроения и, конечно, приятного прослушивания лучших из лучших.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Начинаем традиционно с потерь. Сегодня такие случились. Мы лишились хита под названием Unforgettable. Красота от бразильского диджея-музыканта Алока отныне звучит в эфире Центр ФМ, но не в Центр ФМ ТОП-20. Естественно, по твоему решению, можем вернуть трек в парад лучших из лучших нашу радио двадцаточку. Для этого достаточно поддержать его лайком на Центр ФМ Бай. Но пока на данном этапе все-таки Алок и Unforgettable не участник радио двадцатки. Однако, естественно, случились и пополнения.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Об обновлениях чуть-чуть позже, а пока давай-ка традиционно с 20-й позиции начинать. И сегодня это Where is my husband? Прекраснейший хит от артистов Дэвида Гетта, Хайпатона и, конечно же, автора оригинальной версии Рай. Уникальнейшая личность, британская певица, автор песен, музыкальный продюсер, завоевавшая мировую известность благодаря невероятному голосу, смешанию жанров и рекордным победам. На Brit Awards 2 года назад, в 24-м, она установила абсолютный рекорд. Рекорд премии, забрав 6 наград за один вечер, включая категорию «Альбом года» и «Артист года». Этот триумф певицы стал не просто главным музыкальным событием года, а беспрецедентным историческим рекордом, полностью переписавшим правила британской индустрии. Рай побила многолетние рекорды таких суперзвезд, как Адель, Гарри Стайлз и группы Blur, которые удержали планку в 4 победы за вечер. В итоге, благодаря этому триумфу, имя Рай мгновенно стал в один ряд с величайшими легендами британской сцены, такими как Дэвид Боуи, Оазис, имеющими аналогичное общее количество наград за карьеру. Сегодня в нашем шоу Центр ФМ ТОП-20 Рай в компании Дэвида Гетта и Хайпатон, потеряв 3 позиции, размещается с хитом Where is my husband всего-то на 20-й строчке. Ну и, стало быть, это главная заявка на то, чтобы покинуть радиодвадцатку вовсе.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Итак, это был Джон Саммит, у его Crystallized. Сегодня относительно неплохой день, если учесть, что на прошлой неделе хит возглавлял топ-20 с хвоста чарта, стало быть, располагался на 20-й строчке, то сегодня у него все-таки плюс один пункт. И в итоге 19-й номер, опять-таки, исключительно и только благодаря твоей поддержке. Центр FM ТОП-20, наша радио-двадцаточка продолжается, двигаемся вперед, дальше навстречу 18-й позиции. Она появится здесь совсем скоро, и это Don't Give Up. Красота от Chicane и Брайана Адамса в версии Silk. Встречаем, послушаем, а там и обсудим.
1: ТОП-20. Реклама. Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Чикейн только что в нашем списке лучших. В настоящее время этот культовый британский диджей, один из пионеров электронной музыки, а не иначе как, готовится к громкому празднованию 30-летия своего легендарного проекта, проекта Чикейн. Поклонников ждут масштабный симфонический лайв и неожиданное переосмысление одного из основных танцевальных треков поколения. Главным событием юбилейного года станет его грандиозное шоу в Лондоне в субботу 22 августа. Чикейн поднимется на сцену знаменитого Royal Festival Club и его танцевальные гимны Saltwater, Offshore и, конечно, Don't Give Up прозвучат в сопровождении симфонического оркестра и полноценного живого бенда. Этот концерт продолжит успех прошлогоднего аншлагового выступления и откроет осеннее турне музыканта по Великобритании. Кстати, специально к юбилею на лейбле Armada Music состоялся официальный релиз обновленного сингла «Offshore», записанного совместно с немецким продюсером Ларси. Вместо привычного нам транс-звучания трек получил глубокую, мягкую прогрессив хаус-аранжировку. Новинка уже стала одним из основных претендентов на звание главного трека для закатных сетов и в текущем сезоне. Как-нибудь с ней обязательно познакомимся. Сейчас же все-таки для нас куда важнее другой суперхит от Чикейн «Don't Give Up». И у него сегодня, увы, минус две позиции. И в итоге только 18 номер. Далее мчимся и встречаем 17-ю строчку чарта. Джоэл Кори и «Phases». Именно он приветствует нас своим суперхитом.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Итак, группа Shoes, за которой скрываются прекрасные артисты, сервис и Джек Мэддин. Именно эти музыканты доказали миру, что электронная музыка может быть живой, глубоко человечной и несовершенной в самом прекрасном смысле этого слова. После триумфального выступления на фестивале Lakeside в рамках Гран-при Австралии Формулы-1, сейчас группа расширяет географию. Билеты на их летнее шоу в США, включая легендарные Roxy Theater в Западном Голливуде, раскупаются просто за считанные часы, как горячие пирожки разлетаются. Напомню, не так давно артисты полностью отказались от привычного диджейского формата. Они выходят на сцену в окружении массивных аналоговых синтезаторов и драм-машин, создавая электронное полотно вживую. Ну и, конечно, главная фишка Shoes — живой хор на сцене. В каждом крупном городе, где они собирают локальное сообщество музыкантов, друзей и вокалистов, создавая на сцене гигантский поющий коллектив, стирающий грань между артистами и залом. Каждое выступление Shoes длится чуть больше часа и выстроено как непрерывное аудиовизуальное погружение, цель которого — ввести многотысячную толпу в то самое состояние коллективного экстаза. Вот такая вот музыкальная миссия у артистов. Их Only You на этой неделе в списке Центр-ФМ ТОП-20 теряет две строчки и оказывается 16-м номером.
1: Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, ты слушаешь Центр-ФМ ТОП-20, и спасибо тебе за это. А еще спасибо за то, что составляешь его собственноручно на сайте Центр-ФМ Бай, голосуя за любимые треки. Мчимся дальше, и, конечно, перед тем, как перебираться к очередной пятерочке суперхитов, давай-ка вспоминать будем расстановку сил в радио-двадцатке с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Итак, открыли список лучших сегодня прекрасным хитом «Where is my husband», а Хейпатон «Рай», ну и, конечно, Дэвида Гетта, который создал вот такую танцевальную версию хита.
1: Номер 19.
0: 19-я позиция списка Центр-ФМ ТОП-20 — это тот самый «Crystallized», любимый хит от не менее любимого Джона Саммита.
1: Номер 18.
0: А это прекрасное обновление классики от гениального британского диджея Чикейн и Брайан Адамс создали в красоту. Ну а проект Silk обновил ее. Don't give up. 18 номер.
1: Номер 17.
0: 17-я позиция списка Центр-ФМ ТОП-20 у Фейзис от Джоэл Кори.
1: Номер 16.
0: Ну и, наконец, Only You от австралийцев Shoes. У них сегодня 16-й номер чарта.
1: Претенденты.
0: Мы двигаемся дальше, и у нас время претендента в Центр-ФМ ТОП-20. Несколько слов, а дальше несколько аккордов от тех музыкальных героев, которые пока не в списке Центр-ФМ ТОП-20, но желают в нем оказаться. И вот, собственно, такое желание изъявили, проявили Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их Save Me Tonight. На данном этапе этот суперхит является еще только претендентом Центр-ФМ ТОП-20. Пора бы менять ситуацию. Поддерживай трек лайком на Центр-ФМ Бай, голосуй за него, но прямо сейчас заценивай в очередной раз.
1: Центр-ФМ ТОП-20.

0: Эта красота называется Confession. Это проект D.O.D. И у него сегодня 15-й номер нашего списка с Центр FM Top 20. Плюс 3 строчки за 7 дней. Очень даже здорово. Хорошо, идем навстречу лидеру. Не правда ли? Мчимся дальше. Встречаем 14-ю позицию. И это уже Disco Lines. На днях артист официально подписал контракт на клубную резиденцию 2026 в одном из самых дорогих мейнстрим-клубов США Leaf Night Club и Leaf Beach в Лас-Вегасе. Хитмейкер возвращается в качестве официального артиста-резидента второго года, разделив одну сцену с такими титанами индустрии, как Дэвид Гетта, Тиесто и Джон Саммит. В итоге его качающий саунд будет сотрясать как ночное пространство клуба внутри премиального отеля, так и его знаменитую шестиакровую дневную пляжную зону. Известно, что артист задействует главную визитную карточку заведения, гигантскую кинетическую световую инсталляцию, The Halo, называется она именно так, которая создает уникальный визуальный ряд для каждого его трека. Организаторы обещают превратить каждое выступление диджея в концентрированное пляжное безумие. Клуб уже ввел строгий летний дресс-код. Вход строго в дизайнерской пляжной и плавательной одежде. Ну и много других интересностей. Тот самый Disco Lines в нашем списке лучших и любимых с хитом No Broke Boys сегодня теряет 4 позиции, и у него 14-й номер чарта.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13-е место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Дон Диабло и его версия легендарного хита «Enjoy the Silence». Сегодня у него чертова дюжина, 13-я позиция и минус 4 пункта за последние 7 дней. Серьезно, потерял «Enjoy the Silence». Надо бы менять ситуацию. Голосуй и поддерживай лайком на Центр FM Buy. Заглядывай, не стесняйся. Ну, а мы, конечно, мчимся дальше. И впереди у нас 12-й номер. Это Jonas Blue. Только что, кстати, артист завершил свой весенний тур по Северной Америке, включая аншлаговое выступление в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Денвере. Сейчас же готовится к летнему европейскому сезону. Помимо громкой резиденции на Ибице, он подтвержден в качестве хедлайнера на крупнейших фестивалях, включая румынский Waves Festival и легендарный Defected 2026 в Хорватии, куда Jonas Blue приглашен впервые в своей карьере. Руководство культового хаус-лейбла Defected Records позвало его лично после феноменального клубного успеха его хита Age of Desire. В итоге музыкант разделит сцену с такими пионерами жанра, как Карл Крейг, Деннис Феррер и Хамуди Мэнна. Это здорово. Тот самый виновник успеха артиста Age of Desire в нашем списке лучших и любимых сегодня прибавляет один пункт, и в итоге он 12-й.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Это «Центр-ФМ ТОП-20». Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Джон Толивер и Доджа Кэт. Этот звездный дуэт артистов только что в нашем Центр ФМ ТОП-20, нашей радио двадцаточки и Lose My Mind сегодня прибавляют одну строчку и в итоге на 11 месте располагаются, что, несомненно, здорово. Немножечко еще, чуть-чуть, и в ТОП-10 обязательно угодит дуэт. Ну, тут, естественно, нужно лишь заручиться твоей поддержкой. Оказать ее можно на Центр ФМ Бай, нашем официальном сайте, не премину в очередной раз напомнить.
1: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ну а мы с тобой уже ровненько на середине пути. Нас ждет топ-10, горячая десятка суперхитов, лучших, несомненно, твоих любимых в ближайшем музыкальном часе. Они обязательно появятся, все эти суперхиты. Перед этим давай-ка лишь вспомним,

0: Радио. 12-я позиция Центр ФМ Топ 20.
1: Номер 11.
0: Ну и наконец, вот она, 11-я строчка. Lose My Mind от Дон Толивер и Doja Cat. И еще один прекрасный хит в списке Центр ФМ Топ 20.
1: Претенденты.
0: Да, о них мы тоже помним и ни в коем случае не забываем никогда. Претенденты Центр ФМ Топ 20, благодаря которым и обновляется Радио Двадцатка. Сегодня у нас желает поучаствовать в ней Do It My Candice и Джек Холидей. Легендарный Children в их версии. Он появится здесь буквально через полминуты, буквально совсем-совсем скоро, для того, чтобы можно было полноценно заценить этот хит. И, конечно, принять для себя важное решение, голосовать за него или нет. Если да, то сайт centrfm.by тебе в помощь. Заходи, голосуй и превращай суперхит Children из претендентов Центр ФМ Топ 20 в участника.
1: Центр ФМ Топ 20.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В воскресенье во всех городах вещания центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками, в столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
3: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Добро пожаловать во вторую половину нашего чарта лучших и любимых Центр FM ТОП-20. Топовые хиты недели, в которых мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера, а также в выходные, в субботу и в воскресенье, для того, чтобы продлить себе праздник музыки и в выходные дни. А, естественно, все это здесь и сейчас для тебя. Именно в Центр FM ТОП-20. В радио двадцатке мы подводим музыкальные итоги, мы выбираем самый любимый хит, хит недели, и, конечно, мы его слушаем на максимальной громкости. Ну, правда ведь. На один час и узнаем, кто же сегодня возглавляет радио двадцатку Центр FM ТОП-20, а пока прям по курсу, конечно, ТОП-10 самых горячих и ярких по твоей версии, по твоему мнению. Давай будем встречать. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить номер 10 списка лучших.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И вот, пожалуйста, наше обновление. Свежее попадание в Центр FM ТОП-20. Суперхит New Religion. Практически моментально после релиза он возглавил чарты Billboard. Американская поп-дива Биби Рекса. Она просто триумфально открывает новую главу своей карьеры. Ее обновленный New Religion, записанный совместно с культовой британской электронной группой Faceless, официально занял первое место в авторитетных американских хит-парадах Billboard Dance Airplay и US Dance Radio. Этот успех стал не просто очередной строчкой в резюме певицы, а настоящим символом ее личного и творческого перерождения. Он действительно имеет для Биби историческое значение. В январе 25-го, после 12 лет успешного сотрудничества, крупный лейбл Warner Records расторг с ней контракт. Певица не скрывала боли, в сети до сих пор обсуждаются архивное видео, где она со слезами на глазах говорит, что совершенно не знает, куда двигаться дальше. Однако Рекса сделала ставку на свободу, подписав контракт с независимым лейблом Empire, и, очевидно, совершенно не прогадала. Этот сингл доказал: я могу побеждать на собственных условиях, доверяя своему голосу и интуиции, поделилась недавно звезда. New Religion — это немного мрачный, одновременно эйфорический EDM-дэнс-поп-гимн. Трек построен вокруг легендарного прогрессив-хаус-сэмпла и суперхита Faceless 95-го года Insomnia. Ну и именно он, New Religion, официально утвержден в качестве лид-сингла грядущего 4-го студийного альбома Биби Рекса под названием Dirty Blonde. Вот так, сколько интересных новостей-то. Биби Рекса, Faceless и New Religion. Новый хит, свежий хит, совершенно свежее попадание в Центр FM ТОП-20 и беспрецедентный случай. 10-я позиция. С 10-го места берет свой старт этот суперхит. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Вот, это был Кевин Харрис и Джейзи Рейс и их Ocean. Еще один прекраснейший хит из копилки Центра FM Top 20. Тебе в динамике, а стало быть и в уши. У него сегодня, кстати, минус 4 строчки и в итоге только 9 номер в этой красоты под названием Ocean. Двигаясь дальше, встречаем и 8 позицию уже совсем скоро. И это уже музыкальный привет из Британии. Джеймс Хайп зовут того самого супергероя, который обновил еще один классический хит Behavior. Встретим, послушаем. Ну а там и обсудим.
1: Топ 20. Реклама.
2: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
3: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит.
4: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 8 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Джеймс Хайп. На днях он, а также музыкальный проект «Медуза» официально объявили о долгожданном возвращении к совместной резиденции под названием «Our House» в лучший клуб мира «Хайбиса» на летний сезон 2026 на Ибице. Их шоу «Our House» стало настоящим феноменом клубной индустрии. После оглушительного успеха прошлых сезонов артисты получили прайм-тайм слоты и будут взрывать главный танцпол Ибицы каждый понедельник. Это одна из самых ожидаемых коллабораций лета, объединяющая невероятную технику Джеймс Хайп на четырех деках и мелодичный глубокий хаос от итальянского трио «Медуза». Известно, что помимо сольных выступлений, диджеи готовят и новые совместные сеты, трек-листы которых держатся в строжайшем секрете. Анонс резиденции Джеймс Хайп сопроводил новым манифестом в социальных сетях под своим знаменитым слоганом «Тяжелый труд важнее таланта». Он снова публично атаковал фейковых артистов, играющих поддельные, записанные заранее сеты с флешек, пообещав доказать на Ибице абсолютный триумф живого микширования. Кроме того, специально для Ибицы 2026 команда Хайбиса разрабатывает уникальную световую концепцию, адаптированную именно под динамичный и яркий стиль выступления Джеймс Хайп. Определенно, это будет очень живо и будет интересно. Но у нас, возвращаясь же сейчас к Behavior, вынужден отметить падение хита в списке Центра FM ТОП-20 на две строчки и его восьмую позицию на этой неделе. Далее двигаемся и встречаем уже номер 7. Это «Привет из Швеции». Swedish House Mafia. Звездное трио с хитом «Wait So Long». У них плюс один на этой неделе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: Итак, это Боб Синклар. В настоящее время артист активно продвигает свой новый эксклюзивный проект под названием «B-Boy Ish» в Париже. Раз в месяц диджей собирает на одной площадке легенд французской электронной сцены первой волны, включая знаменитого DJ Yellow, сооснователя лейбла Yellow Production, и DJ Cam. Проект полностью посвящен культуре брейк-данса и олдскульного хип-хопа, той самой музыки, с которой Синклар когда-то начинал свою карьеру в 80-х годах. Диджей лично выходит на танцпол, доказывая, что находится в невероятной физической форме. Ну и, конечно, о студийной работе музыкант также не забывает. 2 марта Боб Синклар выпустил сингл «I Can't Wait». Это совместный трек с канадской певицей Кайза. Песня является современной танцевальной адаптацией классического фанк-хита 80-х от группы New Shoes. Тот самый «I Can't Wait» в нашем списке лучших и любимых сегодня становится триумфатором, взлетом недели. У него плюс 5 позиций, и в итоге Боб Синклар уже находится на 6 месте.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, у нас позади еще одна пятерка суперхитов. Уже сейчас настраиваемся и готовимся встретить топ-5 чарта лучших и твоих любимых. А перед этим, как и обычно, немножко назад время отмотая, мы вспомним, кто же разместился сегодня в радио двадцатке с 10 строчки по 6.
1: Номер 10.
0: Новинка чарта, наше обновление. Свой старт на этой неделе берет суперхит New Religion. Это Bebe Rexha и, конечно, это легендарный проект Faceless. Номер 10.
1: Номер 9.
0: 9-я позиция Центр FM ТОП 20 у красивого хита Ocean Calvin Harris и Jay-Z Rise.
1: Номер 8.
0: Это британец Джеймс Хайп. И его Behavior. 8-й номер списка Центр FM ТОП 20.
1: Номер 7.
0: Седьмая позиция нашей звездной радиодвадцатки. Wait So Long. Это Swedish House Mafia.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, яркий, солнечный, летний суперхит I Can't Wait. Боб Синклар, Кайза. И номер 6 чарта Центр FM ТОП 20 на этой неделе.
1: Претенденты.
0: И еще один претендент в список, очередной гость, пока еще только гость нашего чарта лучших и любимых, это суперхит Favor. Это Фишер, тот самый Фишер, супердиджей звездный. И музыкальный проект из Австралии Tones and I. Они спелись, сыгрались, и вот такой суперхит нам подарили. Пока претендует на участие в Центр FM ТОП 20, ну а будет участвовать или нет, зависит от твоего решения. Голосуй и поддерживай на сайте centrfm.by, если он тебе нравится. А сейчас слушай.
1: Центр FM ТОП 20. Hey, tell me a story.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Not you. Sophia Rice, Луиза Солнца, вокалистки и, конечно, Иман Бек, именно он спродюсировал этот суперхит Not You. Такое название он и носит. Минус одна строчка на этой неделе. В итоге в радио двадцатке лучших любимых центров FM ТОП-20 у него пятая позиция, что тоже очень даже неплохо. Кто же обогнал Иман Бека? А это сам Fatboy Slim. В этом году артист триумфально закрыл культовый американский фестиваль Coachella, установив исторический рекорд. Спустя 27 лет после своего первого выступления на дебютной Coachella в 99 году. 62-летний диджей вернулся, чтобы отыграть один из самых знаковых сетов в истории электронной музыки. Артист доказал, что она не имеет никакого возраста. Его финальный сет на фестивале стал главным событием музыкальных медиа. Выступление назвали моментом абсолютного триумфа и закольцовыванием истории. Fatboy Slim был одним из тех, кто раскачивал самую первую Coachella еще в прошлом веке. Музыкант вышел на сцену в своем фирменном стиле, в яркой гавайской рубашке и босиком. Несмотря на почтенный по меркам клубной индустрии возраст, Fatboy Slim отыграл мощнейший яркий сет, заставив многотысячную толпу безостановочно танцевать под классику Big Beat'а. В интервью сразу после закрытия фестиваля артист признался, что до сих пор не верит в происходящее. «Для меня это чистая страсть. Я просто обожаю музыку и обожаю развлекать людей. То, что я до сих пор зарабатываю этим на жизнь, это огромная честь. Некоторые люди с раздутым эго говорят, я заслужил это обожание. А я каждый раз думаю, боже, я просто кайфую, и меня все еще сюда приглашают». Диджей добавил, что период пандемии окончательно открыл ему глаза на то, как сильно он привязан к живой толпе. С тех пор он пообещал себе никогда не принимать гастроли как должное и ценить каждую секунду на сцене. Вот такие откровения, такие интересности. Тот самый Fatboy Slim в компании с еще одними легендами. Rolling Stones и Satisfaction Skunk 2 в одном, что называется. Прибавляет сегодня 3 строчки и в итоге номер 4 именно у них. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4 место.

Десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дэвид Гетта в Центр FM ТОП 20. Недавно артист официально объявил о радикальной смене музыкального курса. Да, он объединился с немецким электронщиком Мартином Хёргером для запуска нового концептуального технопроекта под названием Man Machine. В своем недавнем интервью лучший диджей планеты по версии DJ Mag признался, что смертельно соскучился по культовой клубной культуре начала нулевых. «Я пишу поп-музыку, но в первую очередь я диджей. Мне не хватало саунда 2005 года, когда правил электроклэш. Новый проект создан не для коммерческого радио. Эта музыка исключительно для диджеев и андеграундных танцполов». Любопытно, что официальный запуск проекта превратился в настоящий экшн-детектив. Из-за ложной пожарной тревоги в аэропорту Мартин Хёргер едва не пропустил собственную премьеру. Он прилетел в США всего за несколько часов до начала шоу и переодевался на заправке. В итоге все же музыканты воссоединились на сцене Кьюзар Стейдж фестиваля Коачелла, где под рев 10-тысячной толпы отыграли первый сет полностью из своего невыпущенного материала. Полноценный же дебютный мини-альбом проекта, получивший название Man Machine EP, официально выходит в свет уже в эти выходные. Продюсеры обкатывали материал целый год от закрытых сессий на Ибице до стадионных площадок. Музыкальная индустрия уже прогнозирует, что Man Machine запустит глобальный тренд на возвращение тяжелого электрохауса в ближайшие годы. Сегодня Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I, их Gun, достойны третьей позиции Центра FM ТОП-20. У них минус одна строчка. Ну а серебро чарта лучших любимых достается команде Offenbach. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Мистер ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Французы Оффенбак только что у нас в списке лучших и любимых. В этом году они кардинально сменили свой творческий вектор и запустили свой самый амбициозный концептуальный проект «Клоунд», объединяющий целую серию релизов, масштабный концертный тур и неожиданные музыкальные коллаборации. Музыканты отошли от привычного коммерческого поп-дип-хауса в пользу более глубокого электрозвучания и в поддержку новой музыки. Оффенбак впервые в своей карьере запустили полноценное именное стадионно-клубное турне. Не просто серию диджей-сетов, а именно шоу. Шоу уже отгремели на главных площадках Мехико, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Амстердама и Парижа. Теперь же, откатав сольную весеннюю часть тура, группа переходит к фазе крупнейших европейских фестивалей. Артисты заявлены на Двичо Open Air в Швейцарии, и в июле они везут обновленное шоу на главную сцену Tomorrowland в Бельгию. Ну а в августе выступят на словацком Love Stream Festival вместе с Дэвидом Гетто и Биби Рексой. В нашем списке Центр FM Top 20 сегодня Оффенбак, а именно их Miles Away, минус одна позиция, и лидеры чарта прошлой недели сегодня только вторые. Серебро чарта у Оффенбак.
0: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же с тобой в эти минуты все ближе и ближе к лидеру. Всего какое-то время подождать и узнаем, кто же возглавляет радиодвадцатку на этой неделе, кто подвинул Оффенбак и, собственно, кто удостоен звания чемпион недели. Музыкальный чемпион Центра ФМ ТОП-20 будет объявлен буквально совсем скоро, через несколько минут. Пока же, пока давай вспоминать ТОП-5 списка.
0: Номер 5.
1: Not you, not you, not you. Иман Бек, Софья Райс и Луиза Сонса. У них пятый номер чарта Центра ФМ ТОП-20 этой недели.
0: Номер 4.
1: Satisfaction, Skunk, Fatboy Slim, Rolling Stones. Четвертый номер.
0: Номер 3.
1: Команда суперзвезд Тедди Свин, Стоунс энд Айо и, конечно, Дэвид Гетта и Ган Ган Ган. Это третье место, это бронза Центра ФМ ТОП-20.
0: Номер 2.
1: И, наконец, вторые в списке лучших из лучших. Это французы Оффенбак. Этот супердуэт с хитом «Miles Away» потерял на этой неделе одну позицию и в итоге удостоен второго места. Кто же лидер чарта? Будь на связи. И совсем-совсем скоро узнаем и послушаем его.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за...

0: месте. Это спортивный турнир совершенно нового формата, демонстрирующий пределы человеческих возможностей с помощью передовой науки, инноваций и медицинских технологий. Ну, да, то есть турнир, разрешающий использование допинга. Игры на стероидах, соревнования без допинг-контроля, направленные на демонстрацию максимальных возможностей человека с помощью фармакологии. Выступление Алана Уокера будет транслироваться вживую на YouTube-канале артиста, который, кстати, ежемесячно собирает около 1 000 000 000 просмотров. Недавно музыкант официально преодолел историческую отметку в 100 миллиардов стримов на всех цифровых площадках. Вот такие вот цифры. Его красота под названием Broken Strings на этой неделе возглавляет наш список лучших любимых. У него плюс 2 пункта. В итоге Broken Strings – чемпион недели. Алан Уокер – наш номер один, наш любимый артист. И, конечно, любимый хит Broken Strings от него сегодня на этой неделе – это именно. Так, аплодируем Алану Уокеру. Ну и, конечно, встречаем трек буквально через мгновение. Я напомню, меня зовут Глеб Глебов. Это Центр FM ТОП-20, чарт лучших любимых хитов, которые выбираешь исключительно только ты путем голосования на сайте centrfm.by. Заглядывай туда и не стесняйся. Итоги же слушай абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям для того, чтобы выходные для нас были ярче и музыкальнее. Тебе их только прекрасных, ни в коем случае не скучных. Прямо сейчас лови Алан Уокер. Broken Strings. Хит номер один радио двадцатки этой недели.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Новий трек. Погода на центр FM.
1: В воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками. В столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
2: По материалам ресурса Погода Бай.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

0: Never mind.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с национальным праздником – Днем Конституции. В недалеком прошлом межгосударственные белорусско-норвежские отношения вносили значимый вклад в повышение уровня благосостояния граждан обеих стран, поддержание региональной стабильности и укрепление глобальной продовольственной безопасности, говорится в поздравлении. В Минске провели инспекцию зон отдыха у воды. Каждый год в городе капитальную реконструкцию проходит одна зона отдыха. В этом сезоне это пляж номер 5 водохранилища Дрозды. Его и признали самым лучшим. Здесь появились плиточные дорожки, современные навесы и новые душевые стойки. Впрочем, внимание уделяется всем столичным пляжам, а их 23. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишинг от имени должностных лиц – телефонное мошенничество. Затем идут покупки товаров на интернет-площадках и хищение с использованием соцсетей. Полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов» завершится 17 мая. За право выйти в финалы и забрать главный кубок боролись 8 сильнейших команд со всей страны. 3 дня в режиме реальной армейской службы без поблажек и скидок на возраст. В командах наравне с парнями плечом к плечу сражались и девушки. Акция «Ночь в Олимпийском музее» прошла в Национальном олимпийском комитете. Гостям рассказали о главных победах в истории белорусского спорта. Всего в музее представлено более 1000 экспонатов. В завершении экскурсии гостей ждал приятный сюрприз – встреча с известными белорусскими атлетами. На вопросы посетителей музея отвечали Александр Глеб, Антон Смольский, Юлия Нестеренко и другие белорусские спортсмены. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Тига и Дом Долла выпустили долгожданный трек «Don't Worry, Baby». Два известнейших имени объединились. Австралийская суперзвезда Дом Долла и монреальский ветеран сцены Тига. Дом Долла недавно стал первым электронным артистом, собравшим как хедлайнер стадион Alliance в Сиднее, Австралия. Его ремикс на Addicted to Bass от Puretone собрал более 5 миллионов прослушиваний всего за 2 месяца. А Тига, в свою очередь, выпустил первый за 10 лет студийный альбом с названием Hot Life. Вместе они создали энергичный и обнадеживающий тек-хаус-трек, призывающий отбросить суету современной жизни. «Don't Worry, Baby» вышел на лейбле 367 Recordings.

впереди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире.

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на «Адреналин.бай» уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Белагропромбанк.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Новый трек.

0: от прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками, в столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017 329 21 29.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Центр FM.
1: Новости.
2: Накануне состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. В Беларуси началась вступительная кампания в медвузы, в том числе для целевиков. Пункты оформления и выдачи договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием работают с 15 мая по 2 июля во всех регионах. Абитуриентов ожидают с понедельника по пятницу. В Беларуси появится центр традиционной китайской медицины. Его собираются запустить в Великом Камне. Этим займется международная компания Sinopharm Bell. Недавно она стала резидентом индустриального парка. Согласно проекту, будет несколько ключевых направлений деятельности. Одно из них предполагает наличие центра традиционной китайской медицины. При этом планируется внедрять и развивать современные методики и препараты. Также новый резидент планирует открыть обучающий центр, основанный на опыте и наработках корпорации Sinopharm. В Беларуси могут появиться электронные договоры о временной занятости. Изменения в Трудовой кодекс предусматривают прямой запрет заключать с физлицами гражданско-правовые договоры, фактически регулирующие трудовые отношения. В итоге разработан проект документа, который позволит привлекать для выполнения краткосрочных работ персонал на основании электронного договора о временной занятости с предоставлением минимального набора социальных гарантий. В Беларуси изменились некоторые правила и требования в области гостехосмотра транспорта. Одно из нововведений – отмена требования о повторном прохождении техосмотра при смене владельца. Теперь при покупке автомобиля, на который есть действующее разрешение на допуск к дорожному движению, новому владельцу не нужно будет проходить техосмотр повторно. Новости компании. В честь дня рождения Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66. ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков ради электронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта. Обучение на месте. Подробности по телефону 802-14-58-78-91. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Крис Авангард выпустил сингл «Concrete Professional». Немецкий продюсер Крис Авангард, базирующийся в Лондоне, представил новый трек на своем лейбле Hyper Real. Concrete Professional отличается более резким и драйвовым звучанием. Релиз приближает выход дебютного альбома Криса. Летом артист выступит в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, а также сыграет совместный сет с Кевин Де Ври на музыкальном фестивале IRC. Слушай.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белагропромбанк.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Русский трек.

известное и уважаемое радиошоу о мировой электронной музыке, классике жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: В воскресенье во всех городах вещания центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками. В столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

Центр FM. Классика жанра. Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Алла, книги, сайт, Peace, Mind, Illuminate.

0: Новий трек. Новості.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с национальным праздником – Днем Конституции. В недалеком прошлом межгосударственные белорусско-норвежские отношения вносили значительный вклад в повышение уровня благосостояния граждан обеих стран, поддержание региональной стабильности и укрепление глобальной продовольственной безопасности, говорится в поздравлении. В Минске провели инспекцию зон отдыха у воды. Каждый год в городе капитальную реконструкцию проходят зоны отдыха. В этом сезоне это пляж номер 5 водохранилища Дрозды. Его признали самым лучшим. Здесь появились плиточные дорожки, современные навесы и новые душевые стойки. Впрочем, внимание уделяется всем столичным пляжам, а их 23. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишинг от имени должностных лиц. Затем идут покупка товаров на интернет-площадках и хищение с использованием соцсетей. Полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов» завершится 17 мая. За право выйти в финал и забрать главный кубок боролись 8 сильнейших команд со всей страны. Тренируя в режиме реальной армейской службы, без поблажек и скидок на возраст. В командах наравне с парнями плечом к плечу сражались и девушки. Акция «Ночь в Олимпийском музее» прошла в Национальном олимпийском комитете. Гостям рассказали о главных победах в истории белорусского спорта. Всего в музее представлено более 1000 экспонатов. В завершении экскурсии гостей ждал приятный сюрприз – встреча с известными белорусскими атлетами. На вопросы посетителей музея отвечали Александр Глеб, Антон Смольский, Юлия Нестеренко и другие белорусские спортсмены. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

канал в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like. Вы на спешалитетном белорусском

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В воскресенье во всех городах вещания центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками. В столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Белагропромбанк».
4: Деньги должны приходить сразу. Отчетность формироваться автоматически. А клиентам должно быть удобно платить любым способом. «Белагропромбанк» предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы «Белагропромбанка». Решение, которое работает за вас.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
1: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

0: Новости.
1: Беларусь готова расширить сотрудничество со Шри-Ланкой, заявил президент на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этого государства в Индийском океане. Минск всерьез и надолго намерен закрепиться на рынках Южной Азии. И в этом контексте Шри-Ланка – крайне перспективное государство. Сотрудничество с ним – это не только двусторонняя торговля, но еще и возможность для белорусских экспортеров сбывать продукцию в другие государства региона, с которыми у острова беспошлинный таможенный режим. Авиакомпания «Белави» в конце мая возобновит полеты в Мурманск. Первый рейс запланирован на 28 мая. Регулярные рейсы в Мурманск из Минска будут выполняться по четвергам раз в неделю. Сообщается, что рейсы между Мурманском и Минском могут стать круглогодичными. 75 журналистов стали победителями и лауреатами 12-го национального конкурса «Золотая литера». Награды профессионалам вручили на 6-м форуме медийного сообщества Беларуси в Гродно. В этом году было подано рекордное количество заявок – почти 490 работ. Сильнейших определили в 27 номинациях. Награждение завершило масштабный медиафорум, в котором приняли участие более 700 представителей государственных СМИ, идеологической вертикали и ведущих экспертов в сфере медиакоммуникаций. На спасательной станции «Цнянская» в Минске планируют внедрить искусственный интеллект. Это поможет спасателям следить за всеми, кто находится в воде, а также быстрее реагировать, чтобы помочь людям. Уже ведется совместная работа над проектом с парком высоких технологий. Сейчас на спасательной станции устанавливают программное обеспечение, что позволит разработать саму программу, аналогов которой в мире нет. Новости компании. 5 по цене 4 в конт. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские, все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах «Конты» и онлайн. Подробности на contyshop.by по телефону 8029-622-69-66. ОАО «Измеритель» города Полоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 802 14 58 78 91. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Above and Beyond и Justin Suisa выпустили долгожданный трек When I Look in Your Eyes. Above and Beyond представили одну из самых ожидаемых композиций When I Look in Your Eyes с вокалом Justin Suisa. Это первый релиз после выхода их пятого альбома Bigger Than All of Us. Трек также стал ведущим синглом грядущей компиляции Anjuna Beats часть 17, которая выходит спустя 4 года. Сборник включает 35 треков в двух миксах. Он отражает развитие звучания лейбла и объединяет давних соратников и новое поколение артистов.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
6: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
7: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
8: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
9: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Погода на Центр-ФМ.
1: В воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками. В столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
2: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Do it pop. Love me again. На правильном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017 329 21 29.

Рамки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

0: Новости.
1: Президент подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства с Китаем. Документ реализует в ближайшую пятилетку, в числе приоритетов укрепления партнерства в политической сфере, сохранение исторической памяти, экономическое сотрудничество. Беларусь и Китай будут углублять промышленную и технологическую кооперацию, развивать торговую и инвест-сферы. Намечены конкретные мероприятия в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, а также здравоохранения. В Беларуси планируют внедрить электронные листки нетрудоспособности в следующем году. С января текущего года в стране запущена централизованная информационная система, объединяющая все медучреждения – от ФАПов до республиканских центров. Она призвана упростить работу врачей и административные процедуры для пациентов. Именно на базе этой системы и будет создан электронный больничный. Нововведение станет частью единой медицинской экосистемы страны. Школьники будут изучать нормы ПДД о велосипедах и СПМ. Комиссия по делам несовершеннолетних при Совмине поручила Минобразованию совместно с МВД разработать материалы для изучения в школах новых норм ПДД для велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Заседание прошло под председательством вице-премьера Натальи Питкевич. Также обсудили профилактику гибели детей, трудоустройство на летних каникулах, проблемы вейпов и наркомании. Белорусское водительское удостоверение будет признано в Азербайджане и наоборот. Совет министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана. Граждане двух государств могут обменять водительское удостоверение без сдачи теории и практики после выдачи разрешения на постоянное проживание. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопед – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопед Байли по телефону А1-545-0242. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Белорусский трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В воскресенье во всех городах вещания центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками, в столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте в столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
4: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Белорусский трек.

реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Это вы услышали на Центр

0: Новости.
1: Накануне состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. В Беларуси началась вступительная кампания в медвузы, в том числе для целевиков, рассказали в Минздраве. Пункты оформления и выдачи договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием работают с 15 мая по 2 июля во всех регионах. Абитуриентов ожидают с понедельника по пятницу. Также все медуниверситеты страны в субботу провели дни открытых дверей. В Беларуси появится центр традиционной китайской медицины. Его собираются запустить в Великом Камне. Этим займется международная компания Sinopharm Bel. Недавно она стала резидентом индустриального парка. Согласно проекту, будет несколько ключевых направлений деятельности. Одно из них предполагает наличие центра традиционной китайской медицины. При этом планируется внедрять и развивать современные методики и препараты. Также новый резидент планирует открыть обучающий центр, основанный на опыте и наработках корпорации Sinopharm. В Беларуси могут появиться электронные договоры о временной занятости. Изменения в трудовой кодекс предусматривают прямой запрет заключать с физлицами гражданско-правовые договоры, фактически регулирующие трудовые отношения. В итоге разработан проект документа, который позволит привлекать для выполнения краткосрочных работ персонал на основании электронного договора о временной занятости с предоставлением минимального набора социальных гарантий. Латвия планирует запретить все автобусные пассажирские перевозки через границу с Беларусью, включая транзитные рейсы. Такие поправки разработало Министерство сообщения страны. Ограничение уже действует для нерегулярных рейсов. Теперь ведомство планирует распространить его на все автобусные маршруты. Для вступления правил в силу их должно утвердить правительство. Министерство сообщения объяснило данное решение угрозой национальной безопасности. Новости компании. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские, все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66. ООО «Измеритель Горного Полоцк» приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта. Обучение на месте. Подробности по телефону 8 02 14 58 78 91. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Джеки Холлендер издает заводной High on You. Новая работа High on You Джеки Холлендер выполнена в стиле тек-хаус. Композиция открывается энергичным грувом и сразу привлекает внимание. Релиз состоялся на лейбле Джона Саммита Experts Only. Трек хорошо вписывается в летнее настроение и передает энергию долгих ночей. Сама Джеки рассказала, что сразу влюбилась в вокальную партию и захотела превратить ее в темный мелодичный тек-хаус, который создавал бы особый момент в ее сетах.

0: Новий трек. Реклама.
1: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: снег во всех городах вещания центров. Им будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. Насладимся атмосферой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Бенни, Беназий и Файдлс. Just Like That.

0: ФМ, а что будет далее через мгновение?
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр ФМ.
3: Новый трек.

0: центре первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко провел совещание, центральной темой которого стали проекты государственной программы вооружений на следующую пятилетку и оборонный заказ. Разговор шел не о плановых закупках, а о способности войск ответить на угрозы, которые формируются прямо сейчас. По словам главы государства, в нынешних геополитических условиях укрепление обороноспособности – вопрос первостепенной важности. Президент обозначил, что все плановые показатели нового документа должны работать на конкретный боевой потенциал. Особое внимание эффективности расходов необходимо сделать так, чтобы каждый вложенный рубль работал на максимум. Во вторник президент принял с доклада министра обороны Виктора Хренина. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос о вооруженных силах и предложил обсудить эту тему. Еще одной темой для обсуждения с министром обороны стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил Александр Лукашенко, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор. На этой неделе у президента был кадровый день, в частности, новый председатель Угомельского горосполкома и Мозырьского райисполкома, также новый руководитель УБМЗ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все люди опытные, с солидным управленческим стажем и высокой эффективностью на прежних должностях. Президент подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства с Китаем. Документ реализует в ближайшую пятилетку в числе приоритетов укрепление партнерства в политической сфере, сохранение исторической памяти, экономическое сотрудничество. Беларусь и Китай будут углублять промышленную и технологическую кооперацию, развивать торговую и инвестиционную сферы. Намечены и конкретные мероприятия в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, а также здравоохранения. Беларусь готова расширить сотрудничество со Шри-Ланкой, заявил президент на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этого государства в Индийском океане. Минск всерьез и надолго намерен закрепиться на рынках Южной Азии. И в этом контексте Шри-Ланка – крайне перспективное государство. Сотрудничество с ним – это не только двусторонняя торговля, но еще и возможность для белорусских экспортеров сбывать продукцию в другие государства региона, которыми у острова беспошлинный таможенный режим. В пятницу состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Франклином Грэмом, генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма, передал добрые пожелания президенту США Дональду Трампу, а также отметил, что в Беларуси живут мирно и взаимодействуют 25 конфессий. Далее цитата. «Это наш бренд. Мы гордимся тем, что у нас межконфессиональный мир. При встрече я знаю, что вы в добрых отношениях с президентом. Передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники», – сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве, передает Белта. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Белорусский трек.

0: Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
2: Понедельник во всех городах вещания центров ФМ будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. И насладимся атмосферой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

0: нужна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

информации Белстата, средний возраст вступления в брак для белорусских женщин составляет 26 лет, а рождение первенца – 27. Образовательный уровень белорусских женщин превосходит уровень образования мужчин. В основном речь идет о высшем и среднеспециальном образовании. Минск готовится принять форум женщин-предпринимателей союзного государства. Он пройдет 21 и 22 мая и объединит представительниц бизнеса Беларуси и России. На форуме обсудят совместные проекты и новые направления сотрудничества. Сегодня в Беларуси доля бизнес-леди составляет почти 42%. Причем речь не только о традиционной сфере услуг или торговли. Белорусские успешно развивают бизнес в промышленности, IT, цифровых сервисах, запускают стартапы и участвуют в технологической трансформации экономики. Место, где все начинается. Беларусь отметила День семьи. Именно в ней с малых лет закладываются самые важные ценности – уважение к старшим, умение учиться и трудиться, любовь к родине, поддержка семьи, охрана материнства и детства в числе государственных приоритетов.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Кэлвин Харрис и Джази выпустили совместный трек «Satisfy». Кэлвин Харрис и ирландская диджей и певица Джази представили новую композицию «Satisfy». Это хаус-трек с фортепианной партией. В основе композиции атмосферные аккорды и легкий ритм. Голос Джази добавляет соул-настроение. Этим летом Кэлвин Харрис выступит в Лас-Вегасе и в клубе «Ушуая» на Ибице, а также хедлайнит «Tomorrowland» и фестиваль «Head Trip» в октябре.

белорусский трек. Заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новий трек. Погода на Центр-ФМ.
1: Понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет дождливо. В Гродно до +14, в Бресте до +18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до +23.

0: новый трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes,

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Алфа-Докс, We Got That, ремикс СРС. Вы на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Центр ФМ. Погода на Центр ФМ.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
1: Понедельник во всех городах вещания Центр ФМ будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. И насладимся атмосферой.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Мисс Моник и проект Капюшон выпустили трек «Hot Sauce». Мисс Моник, известная своим мелодик техно, объединилась с Капюшон, тек-хаус псевдоним никого иного, как Афроджек и GLZ. Релиз состоялся на лейбле Этерна, принадлежащем итальянскому трио Медуза. После успешного дебюта на Этерна с треком Номасита совместно с Дженези и Карл Би новая работа продолжает серию хитов. Идея родилась после встречи артистов на Ультре в Майами. Ранние версии трека тестировались на ведущих фестивалях и площадках, что позволило доработать композицию в реальных клубных условиях. Слушаем.

Пига и Дом Долла выпустили долгожданный трек «Don't Worry, Baby». Два известнейших имени объединились. Австралийская суперзвезда Дом Долла и монреальский ветеран сцены Тига. Дом Долла недавно стал первым электронным артистом, собравшим как хедлайнер стадион Alliance в Сиднее, Австралия. Его ремикс на Addicted to Bass от Puritan собрал более 5 миллионов прослушиваний всего за 2 месяца. А Тига, в свою очередь, выпустил первый за 10 лет студийный альбом с названием Hot Life. Вместе они создали энергичный и обнадеживающий тек-хаус-трек, призывающий отбросить суету современной жизни. «Don't Worry, Baby» вышел на лейбле 367 Recordings.

Крис Авангард выпустил сингл «Concrete Professional». Немецкий продюсер Крис Авангард, базирующийся в Лондоне, представил новый трек на своем лейбле Hyper Real. Concrete Professional отличается более резким и драйвовым звучанием. Релиз приближает выход дебютного альбома Криса. Летом артист выступит в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, а также сыграет совместный сет с Кевин Де Ври на музыкальном фестивале IRC. С

Above and Beyond и Justin Suisa выпустили долгожданный трек When I Look in Your Eyes. Above and Beyond представили одну из самых ожидаемых композиций When I Look in Your Eyes с вокалом Justin Suisa. Это первый релиз после выхода их пятого альбома Bigger Than All of Us. Трек также стал ведущим синглом грядущей компиляции Anjuna Beats часть 17, которая выходит спустя 4 года. Сборник включает 35 треков в двух миксах. Он отражает развитие звучания лейбла и объединяет давних соратников и новое поколение артистов.

Кэлвин Харрис и Джайзи выпустили совместный трек «Satisfy». Кэлвин Харрис и ирландская диджей и певица Джайзи представили новую композицию «Satisfy». Это хаус-трек с фортепианной партией. В основе композиции атмосферные аккорды и легкий ритм. Голос Джайзи добавляет соул-настроение. Этим летом Кэлвин Харрис выступит в Лас-Вегасе и в клубе «Ушуайя» на Ибице, а также хедлайнит «Tomorrowland» и фестиваль «Head Trip» в октябре.

Джеки Холлендер издает заводной High on You. Новая работа High on You Джеки Холлендер выполнена в стиле тек-хаус. Композиция открывается энергичным грувом и сразу привлекает внимание. Релиз состоялся на лейбле Джона Саммита Experts Only. Трек хорошо вписывается в летнее настроение и передает энергию долгих ночей. Сама Джеки рассказала, что сразу влюбилась в вокальную партию и захотела превратить ее в темный мелодичный тек-хаус, который создавал бы особый момент в ее сетах.

0: новый трек. Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Тысяча фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр ФМ представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.

Радиоцентр ФМ представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Далее Эйлок. Контроверсия на центре.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс. Привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия. Спешалитет на танцевальном радио Беларуси. Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Эйлок. Контроверсия радио шоу. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Вы слушаете «Эйлак». Контроверсия на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты –

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете Эйлак. Контроверсия на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+.
1: Controversia Radio Show.
0: Эйлак.
1: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразилиана Бейс. Привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлака. Контроверсия. Спешали

Вы слушаете Эйлак. Контроверсия на Центр FM.

Итак, мы завершаем еще один эпизод «Контроверсия» на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Далее. Group Therapy с Above and Beyond.
3: Категория 16+.
4: Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.

Это Марш с его новым синглом «Beside». Добрый вечер и добро пожаловать на «Групп Терапи» с Above and Beyond на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки. Я ваш ведущий Тони Магинес, и сегодня ко мне присоединятся Джинни, Ксикарус, Тейт, Above and Beyond и многие другие. У нас будут новости, мнения, сообщения, как всегда, от вас, нашей семьи Анджуна, а также гостевой микс от швейцарца Марсел Ботье. Далее нечто действительно отличное. Мистер Мэтти Оу с треком «Violetta» на лейбле «Explorations».

Хороший трек с моего прошлого шоу Braxton The Still Time из его нового EP на Unjuvenile. В ближайшие 15 минут новый трек от Nitrous Oxide и Files, а также новые ремиксы Digital Drift и что-то новое от Lina Punks. Но сначала запись недели. Group therapy with Above and Beyond. Record of the week. Record of the week. Запись недели на этой неделе — это Above and Beyond и наш дорогой друг Джастин Суиса. Впервые в прототипе прозвучало на Above and Beyond Group Therapy 600 в Мехико перед 15 тысячами человек. Она дорабатывалась во время нашего мирового тура Bigger Than All of Us и теперь готова к выходу. Это также первый сингл со сборки Anjuna Beats часть 17, который выйдет 5 июля. Трек называется When I Look In.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.

Вы слушаете радиошоу Above and Beyond Group Therapy на Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: трек на этой неделе в группе Rapis Above and Beyond на Центре FM — это Дэвид Гэст и Андрес Эрмансон с треком Larry Mountains 5-4, одна из самых первых записей, выпущенных на нашем лейбле Anjunabi. 20 лет спустя все еще звучит крепко. Group Therapy with Above and Beyond.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Итак, гостевой микс в Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM. А наш сегодняшний гость лучший из Швейцарии, Марсел Вотье. Продюсер и основатель лейбла, его звучание находится ровно посередине между прогрессивом и трансом. У него выходила музыка на UV, лейбле Houseman, Clubhouse, Attribute to Life, Dave Shepard и других. Сегодняшний микс особенный. Это полностью оригинальные треки, многие из которых звучат впервые. Пожалуйста, поприветствуйте Марсел Вотье в Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM.

0: Огромное спасибо Марселу Вотье за этот блестящий гостевой эксклюзивный микс сегодня вечером здесь в группе «Рапис Эбаха» Бьонд на Центр-кафе. Следите за ним, в этом году у него выйдет масса всего нового. А сегодня у меня все. На следующей неделе Пава вернется с гостевым миксом от пары дней Эбенезе. А до тех пор спасибо, что слушаете, берегите друг друга и пока.
1: Реклама. 1000 фриспинов. Макслайн без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на Центре.
1: Категория 16+.
2: From hot new talent to the world's biggest DJs.
3: That's
2: right. Let's go! This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене.

Jam Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке.

Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке.

Morning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене.

Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Вы слушали Spinning Sessions на Центре.

Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.